Завтра 19-го, что фонд на что выбрал, и соответственно, таким образом будет принято решение.